рабочая, или в трубах чистый, Еруша лаем, идти за вами не желаем, мы в России останемся.